Ты мужчина? Встань, стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть,

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка.

меня сразила наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, придут ренние росы. Дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих.

Сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

уведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня. Мерцают и манящие лукаво глаза цыганки, словно две звезды. И я забыл, что есть в любви отрава, и в счастье есть дыхание беды.

словно на костер. Чарует очи, кровь во мне играет. Я знаю, это радость до утра. Уходит табор, сердце догорает, как уголек цыганского костра.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни голос тихий и глухой.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим уже летать.

В дорогие края провожаю их я. Вот все ближе они, все и громче рыдает.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
2: Слушай.
3: Слушай радио.
4: Радио Лидер.
5: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
6: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это
7: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
8: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
9: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя! Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

0: Медленно дышу.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели, с вами на радио лидер диджей Светогорский. Для вас самые лучшие песни сегодня поет группа «Гравитация». Встречайте! Сегодня концертная программа, большой концертный зал. И для вас сегодня в эфире группа «Гравитация».

Продолжается эфир на радиостанции «Лидер». С вами за пультом диджей Светогорский. И сегодня в эфире замечательный концерт группы «Гравитация». И мы продолжаем дальше.

Продолжается наш эфир, дорогие радиослушатели, на лучшей радиостанции «Лидер». С вами за пультом диджей Светогорский. И сегодня у нас эфир – это замечательный концерт группы «Гравитация», которая сегодня с радостью дарит для вас все свои хиты, которые есть у этой группы. И мы продолжаем дальше слушать группу «Гравитация».

0: Это был заказ от Снежки, песня в исполнении Ирины Аллегровой «С днем рождения». И на этом, дорогие радиослушатели, мой эфир на сегодня подошел к концу. Я сегодня вышел даже раньше, чем планировал. Вместо 14 часов я вышел в 13 часов, поэтому 3 часа моего эфира подошло к концу. Завтра будут новые песни, будет новый эфир, будут новая программа, поэтому... Я передаю эстафетную палочку по смене дальше. К сожалению, пока не знаю, кто дальше будет. Но, тем не менее, я с вами прощаюсь. Говорю вам до новых встреч. И пишите, что вы хотите услышать в рамках моего эфира. 100 заказов или какой-то тематический эфир, или какие-то песни предлагайте. Я буду с удовольствием открыты диалогу. И, конечно же, ваши любые пожелания, конечно же, я учту. С вами был диджей Светогорский на лучшей радиостанции «Лидер». До новых встреч!
1: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

идею не страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья. Совращение молодежи.

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Шесть планет светит ярко. У них видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко. Особо грудь.

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Потапа тута!
2: Ага,

Не пытаюсь изменить свою судьбу, но за наши дни прекрасные весенние я отчаянно готов вести борьбу.

0: Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, вот мы и вернулись к вам на наши волны. С вами, как
1: Да.
0: всегда,
1: Добрый
0: Толкин.
1: вечер, уважаемые радиослушатели. С вами Диджей Янтарь. И, конечно же, Вадим, ты про меня забыл, честно говоря.
0: Нет, я специально тебе сказал, чтобы ты сама в себя объявила. Вот так вот.
1: А я поставлю пока свою композицию про город Пикалево.
0: Давайте
1: Давайте
0: послушаем,
1: послушаем.
0: потом вернемся.

0: Вот такая композиция от меня прозвучала, уважаемые радиослушатели.
1: А мы уже начинаем принимать ваши заказики, так что смелее кидайте. Пока у меня их нет, у тебя там что-нибудь уже появилось, нет?
0: Нет, у меня ничего нет.
1: Тогда поехали дальше, пока что вот с такой композицией. Через пару секунд.

Солнце мое, прозвучавшее только что в нашем эфире, все это от Оксаны Корнилович, а заказик этот был от Славы 60. Ну что ж, а я продолжу, пока моя коллега немножко убежала по делам. Что-то срочнее там надо. Вот, пока что я в одиночку буду с вами обитать тут. И если заказики будут, то обязательно ставьте мне, кидайте мне в личку. А я пока поставлю следующую композицию. И это будет у нас вот такая.

0: Да.
1: Дед, привет, а можешь рассказать про войну?
0: Слава богу, я не застал ее ни одну. Хотя, в принципе, если повспоминать про первую ковидную, могу рассказать.
1: Дедушка, пожалуйста.
0: Ну так вот, тогда наступил весна.

Ну что, дорогие друзья, Славик Погосов у нас только что был в эфирчике, ну и там немножко юмористического чуть было. Но я не стал выпускать в эфирчик, думаю, это уже там про первую ковидную, что-то там такое. Не стал это пускать в эфирчик особо до конца, поэтому как бы так. Заказчика у меня пока нет, я жду еще ваши сообщения в чатике, пишите мне сюда и в личные. Я тем временем пока продолжу еще немножко на стопчика музыки, продолжим с очередными композициями. 18 часов 59 минут в нашем городе. Ну и, конечно же, за окном у нас плюс 24 и небольшая облачность. Хотя вот, да, есть небольшая облачность, да, вот в окошко сейчас наблюдаю, и вот погодка у нас сегодня шепчет. Сегодня жарко, солнце, и прям по полной программе. Мы продолжаем музыкальным эфирчиком дальше, через одну очередную композицию, буквально у нас через пару секунд, и мы продолжаем. Погнали!

Ну что ж, вот такой вот трек интересненький у меня прозвучавший, а дальше у меня поступил заказик. Вот знаете, никогда не думал такого, но все же вот так вот получилось. Сейчас убежал у меня следующий, я попозже его поставлю, это на подклад у меня вышел. Я его пока уведу немножко ненадолго. Так вот, продолжу свою излияние мысли. Никогда не думал, что заказ получу от самой исполнительницы. Так, как говорится, заказик получил я от Вероники Николаевой. На ее же композицию будем слушать «Небо с голубыми глазами». Вот так вот. Такое даже бывает у меня на эфире. Слушаем.

Небо с голубыми глазами, и все это Вероника Николаева сама лично заказала этот трек. Вот еще раз говорю, что это немножко необычно для моего эфирчика сегодня, это, конечно, очень круто. Но, как говорится, все будет первый раз. Я думаю, что еще какие-нибудь композиции будут, новиночки, но... Пока раскрывать не буду, но есть еще одна новинка, но пока именно что это и какой трек, я пока не скажу, потому что еще рано. Он еще официально пока не вышел. Как только выйдет, мы его обязательно поставим. А пока продолжим очередную композицию от меня.

данный не нам, властью данный не всем. Серый кардинал, кукловод темных схем. И пушистые кошкины лапы отнюдь могут боль причинить и когтями кольнуть. Все, что в прошлом на памяти, режет ножом. Все, что в будущем в этой прозрачной воде, что утратил по новой, в себе я нашел. Всеми силами ветер к заветной мечте. Кому грех, что не грех, руку моет рука, потерявшие всех, чей же выбор падет. Кто без Бога за пазухой, наверняка не поднимется больше, когда упадет. Молодые ветра, молодая любовь, словно пуля пронзает стремительно ввысь. Имя им легион, там, где алая кровь. Выход есть, но взамен забит.

Смотри, друзья, продолжаем наш эфирчик хорошими композициями. Поговорим на слабчика до конца этого часа. Самые интересные композиции от меня. Если будут заказики от вас, я поставлю до конца этого часа, еще будет. Часик где-то примерно. Чуть побольше. Ну что ж, оставайтесь с нами.

что, дорогие друзья, вот такой вот трек у нас практически играет. Ну, у нас, в принципе, звучало, но она очень красивая тема. И сейчас мы слушаем. Давайте послушаем еще одну. Я переключу, потому что она уже была ранее. Приветствую всех, кто подключился на нашу волну.

дорогие друзья, вот так у нас немножко финальная порция треков уже потихонечку уже идет, и буквально 10 минут эфира до конца у меня осталось. Спасибо большое, что слушали, наслаждались хорошей музыкой. Я с вами прощаюсь и еще пару композиций услышим.

сердце согрето. Плюс 90-х это эстафета. Если у кого-то в ресторане банкет, если гуляя в селе сельсовет, или клуб на танцполе встречает рассвет. Скучаем мы этот крутой раритет. Вспомни хип-хоп, это был топ. Играл колчер бит в режиме нон-стоп. Мигал стробоскоп, не страшен был коп. И треки лихие для сердца и поп. Стали мы старше, но не забыли, как веселиться умели, любили. Двигались мы там, спойли Катина, Таша и Олли, Светы, Алисы и Маши.

Это эстафета, если у кого-то в ресторане банкет. Если гуляя с сыном сельсовет, или клуб на танцполе встречает рассвет. Включаем мы этот крутой раритет. Вспомни хип-хоп, это был топ. Играл калчер бит в режиме нон-стоп. Метал стробоскоп, не страшен был коп. И трек

не выдерживает. Вот. Не хотел Монорез меня пускать, или, может быть, это же ранее их захотел меня пускать голосом. Микрофон не хотел работать и через босс, и через Волнорез. Пришлось мне перезагружать комп. Так что голос появился. Вот, и мы послушаем трек Андрея Картавцева. Или сейчас кто-то скажет, что это песня Юры Шатунова. Там и он написал, и Андрей написал, и Юрий писал эту песню. Так что больше всего написал эту песню Андрей Картавцев. Так что в этом исполнении будет звучать Андрея Картавцева песня «А лето цвета». И есть еще такая маленькая история, там, где есть припев. Припев к этой песне написала строчки дочь Андрея Картавцева. Фак. Видите, что я знаю? Вот.

Ну, вот такой был трек от меня. Хотел сказать Юрий Шатунов. А, ну, это Андрей Картавцев, а лето цвета. Так, далее будет у нас кавер на песню «Джулия».

Вот такая вот была Джулия. Загадья кафе нету. Далее тогда будет рекат меня. Аркадиус. Замок воздушный. Ничего себе он построил. Аркаша, ну он дает.

Это был у нас Аркадия с воздушным замком. А далее был трек, который я позавчера сделала. Прямо в эфире сделала. Стихи не мои. Нет. Их я сделала через нейросеть. Песню. Так что слушаем. Считалочка для женщин.

Ну, вроде бы неплохой тварик. Ай, считалочка. Так, и теперь мы послушаем то, что ж такое хриплые. За мне четыре. А, замужем я, вот точно.

Вот так вот. Статус замужем. А я частенько ставлю статус. Да. Вдова. Вот. Да шучу, я шучу. Я без статуса хожу. Далее будет у нас лайк дождя покрыл асфальт. Ой, хоть бы меня дождь покрыл бы асфальт мой. Нифига, засуха.

Вот, точно, у меня уже ветерочек начался, я включила вентилятор, потому что мне очень-очень жарко. Моя спальня плюс 28. Так, ну что же, заказиков нету, ладно, будем мою музыку слушать. Будет у нас... Так, лето, Чили.

Да, с такой жарой я точно закурю. Ну, не брошу. Так, сейчас, секундочку. Заказик уже в последний момент я поймала. И он звучит. Принимайте, Ирина. Докурю и брошу. Тамара Кутидзе.

Да, декорирую, прошу. Так, это заказчика был от Ирины. Так, где-то меня еще слышно. Где я еще себя слышу, да? В каком еще браузере? Так, так вот. Интересно, все везде выключено, а я слышу себя. Так, ну что же, двигаемся дальше. Дальше будет у нас SMS.

Так что пиши мне смс. Я жду твоего звонка. И далее заказик звучит от Ирины. Это будет у нас Инна Вальтер. Молодость.

Вот такая вот молодость была у нас. Так я и не вижу никаких смс. Но я же могу сказать, что звонить не надо. Да что ж такое? Где я себя слышу-то? Понимаю. Да, я сейчас я так и скажу, звонить не надо.

Да. Вот нашла. Теперь я не слышу себя. А то ведь ли сбиваюсь, когда слышу себя. Так, далее будет у нас нежно-нежно. Да, в такую жару и целовать только надо, ага. Надо в мороз целовать, а тут ведь нежно-нежно.

Ну вот, поцеловались нежно-нежно. Далее будет у нас... О, какой трек. Буквы-то незнакомые мне. Я их вообще не знаю.

Ну, сама можно сходить и поодиночке, и в компании, но я частенько схожу с ума одна. Вот. И будет следующий трек. Покопалась я в своих папочках и нашла я песенку такую.

Ну вот, опоздал, эх ты, вредиска. Так, ладно. Сейчас к нам пришел, знаете кто? Стоматолог и Фисун. А вместе с ними пришел Вячеслав Быков.

Да. Так, далее. Чтобы вам еще такое поставить. Так, колыбельные. Ну, в самый раз мне колыбельную. Так, чтоб такое поставить.

Вот. Так что вот давай. Можешь прямо сейчас и начинать шить. Там не просто матрешка, вот. Я на сегодня рассказала, что я хочу вот кое-что вот шить, и все, я заказала ткань на Валбисе, надо вот сбегать и забрать. Она у меня спрашивает: ой, а ты покажи. Я говорю: не, нет, никаких показаний. До 45 далеко. Есть у нас очень хорошая девушка. Ей надо подарить на 45. И будет в воскресенье, так что в понедельник я подарочек ее унесу. Так, романтика руля. Что это за романтика? Исполняет Дюна. Добрый вечер, девчонок.

Да-да. Так что больше не пейте кофе. Так и будете с точки 3 по 4 штучки. Так, далее за косяков нету. Это будет от меня. Топ-топ-топ-топ-топ. Ой, кто там топает.

Должна же быть интрига. И вообще-то третий день. Вместо Виктории эфирю я. Ага. Ну, пни-пни его ножкой. Посмотрим, что он тебе скажет. Ласковая.

Это было у нас по Росковьям. Кавер на песню Ума Турман. Вспомнила. Был Филатов и Карась. И группа Винтаж. Далее будет у нас... Почему девчонки делают так?

Да, Маннушка удача и волчонка подвела. На Аннушке удача, надежда умерла. Да уж, ну вы, девочки, даете. Далее будет так. Ой, да вы бога. Богатыри, о, Господи.

Вот такие вот богатыри были. Далее будет электрослабость. Шоколадный принц. Кто-то у нас шоколадного зайца просил, да? Ну или шоколадку. Но зато у нас принц шоколадный будет.

Вот такой шоколадный принц. Так, кто-то течет. Нет, тык-тык-тык-тык-тык. Так, Сергей, так снизу это ты, я и сижу, я и сверху сижу, я и снизу сижу. Да-да, ай-яй-яй. Скиф, ну ты какой злодей, взял дочку, отвел в лес. Там волки злые покусают ее, съедят. Останутся одни косточки. Сахарная карамелька. Или мармеладка, фиг его знает.

Вот такая вот сладкая мармеладка была. Так, наконечников нет. Ну что ж такое? Так, вот, давно мы не слушали такой трек. MC Зали. О боже, какое!

Так что заяц со шоколадного нет. Вон оно что. Кофе пьет, чтоб крепко спать. Ну ты даешь. А как же булки? Без Анькиных булок.

Да, это был Михаил Гребенщиков. Булки. Так, я думаю, эфир осталось всего лишь 10 минут. И, наверное, я загругляюсь под песней «Мистер Диско».

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
2: Снежка.
3: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на Радиолидер. И ждут вас ваши заказики в личные сообщения Радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, отчет партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радиолидер. Реклама на Радиолидер.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.
7: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
8: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
9: Ненормативная лексика запрещена на Радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу...
10: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Реклама на «Радиолидер». Отчет партнеров отзвучал. Уважаемые радиослушатели, «Радиолидер» радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72. Сергей Беляев 48, Снежаночка Чернова, город Тверь. Принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Диджей Данчо принимать ваш музыкальный заказ.
1: Эй, ну ты идешь?
2: Сейчас позвоню, пойми.
3: Алло.
2: Ты где?
3: Я вернулась к прошлому. Забудь меня.

0: каждый день нелепой надежды на что-то лучшее. Когда на душе неспокойно, ты ищешь повод, очередную возможность, чтобы начать все сначала. Я снова стою у того же причала,
1: пытаясь бросить все, что дает так сильно, что проникает сквозь
0: ткань мироздания, что мне разорвать не под силу. Море бы мне не простило все эти возможности, шансы и перспективы, прошедшие мимо. Все вокруг оказалось не так, как я думал.

потому что где-то во вселенной души наших близких

Сердишься, но подумаешь, монашкой не жила. В этом мире как умеешь, так и вертишься, и не думай, что всегда тебя ждала. И не надо меня мучить подозрениями, ты мне лучше, что красивая, скажи. И давай с тобой устроим день рождения моей маленькой, но все-таки души. Все мы бабы стервы, милый бог с тобой, каждый кто не первый. О, у нас порой все мы бабы стервы, милый бог с тобой, каждый.

Милый бог с тобой, каждый, кто не первый, вот у нас второй, все мы повыстели. Милый бог с тобой, каждый.

0: И далее прозвучит трек от Алинка Клубничка.
1: Как я танцевал.

Привет. Ты знаешь, я подумала, мне кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

звезды светят, пари с открытою душой. Пусть пустота тебя не встретит, весь мир сегодня только твой.

Танцуй так, чтоб никто на свете повторить не смог. Не плачь, не жди, он скоро будет у твоих ног. В тебе горит огонь, которого он так боялся. Танцуй, моя девочка.

0: Далее прозвучит заказ от диджей Данчо. Диджей Олька. Самоуничтожение.
1: Самоуничтожение через 3 минуты.

0: 10 секунд.
1: Я ухожу. Прости.
0: 5, 4, 3, 2.

Это был заказ от Айболит, от соавтора «Страны талантов» на Радио Лидер. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. Я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. Уважаемые радиослушатели Радио Лидер, и услышимся мы с вами ровно через 3 дня в 22:00 по Москве.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет.

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените красоту игры. Пусть бесится ветер.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.